0: хиты.
1: Сегодня будет преимущественно пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.

0: 6:25.
1: Сегодня будет преимущественно пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.

лучшие части тела. Вот так еще чаще. Это твоя часть, ты же ее так хотела. Давай, пусть работают лучшие части тела. Еще чаще, еще

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 7:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 8:09.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р Плюс.
3: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
4: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.
5: Эхо Р Плюс. Только хиты.

0: 8:32. Будет преимущественно пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
1: ПХР плюс.
2: Только хиты.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет преимущественно пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе.

0: Отличное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 9:16.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р+. Эхо Р+.
3: Только хиты.

0: 9:31.
1: Отличные новости! Скидка 10 центов за каждый литр топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

0: 9:40.
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autopartstrada.lv. Here we go.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Максимальная

0: центра моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Начинай на класс выше с «Рига Плаза». Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе.

вас или скажите на милость, сестрицы и братцы, что вначале появилась музыка или танцы? А ответ простой, еще никто не видел такой красоты. Давай танцуй, не стой, ведь вначале появилась ты.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 10:11.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: познакомься с предложением, заполни заявку.
1: Мини-банк, мини-банк
0: LV. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Далее.
3: Next.
2: Rini Mamutu dienās, jo vairāk pērts,

0: Reklāmas virsotnēs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Билетшу сервис ЛВ.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi 130 gramu 1 eiro 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi 1,5 litrs 1 eiro 29 centi.
2: Loterijas atķinās.

0: Диско-хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 16 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе.

празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Given и на Given.lv. Только в сентябре.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 16 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 12:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
1: Эхо Эр Плюс.

автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже

0: авторов и даже гриль-дуэли, дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Рига Фуд с 10 по 12 сентября на Кипселе.
1: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 16 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 1:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: На покрышки отличные скидки. Репу Гаража ЛВ.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele.lv.
3: EHR.FM представляет
4: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
3: Только хиты.
4: EHR Plus. О погоде.
3: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
5: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 16 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
3: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
6: Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе. Рига Плаза.
7: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не

Нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

поездка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autopartstrada.lv.

0: 2 часа 45 минут. Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Шиномонтаж и торговля. Репу Гаража ЛВ.

0: Nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: EHR.FM представляет
2: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига.
1: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
3: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Максимальная

Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе. Рига Плаза.

0: Категорически приветствую всех, кто настроен на ЭХР Плюс, а значит на лучшие хиты недели. У микрофона Роберт Берестов. Да, впереди обзор лучших треков, лучших хитов за прошедшие 7 дней. А это, напомню, твой выбор на нашем портале ehr.fm. Но прежде чем мы начнем, давай напомню себе, кто на прошлой неделе занял первые 5 позиций. На 5-м месте были Ханей и Миша Марвин, «Компас».
1: Номер 5 прошлой недели.

0: Русский топ. Это обзор пятерки лучших прошлой недели в главном русском топе. На четвертой позиции расположилась Крома и Дудакая. Ну а строчкой выше был лирик кассеты.
1: Номер 3 прошлой недели.

0: Точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: Три часа 10 минут.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Главный русский топ. Номер 2 прошлой недели.

0: Плюс.
1: Главный русский топ.
2: Это главный русский топ, и мы вспоминаем, кто на прошлой неделе блистал на пьедестале чарта. На второй строчке была Мэри Гу, «Не ревнуй». Ну а лидером чарта стала Зиверт, «Газ».
1: Номер один прошлой недели.

0: Главный русский топ.
1: Всем большой привет, кто вместе с нами, это главный русский топ. И мы на старте нашего пути. Сегодня в чарте услышим две новинки, один трек, который удержал свою позицию. 17 подъемов и 20 падений.

0: Чай.
1: Номер 40.
0: Опускается на одно место.
2: Мой корабль идет ко дну. И кажется, я тону. Да знаешь, точно давно тону. Но возьму и снова выплыву. От громких слов до потерь, от слез до веры. В следующий день от криков истерик и пустых ночей. Я так устала быть здесь ничей. Мы с тобой любили скандалы, татуировки, повод для драмы. Вечер одной, и мне так не хватало. Хотелось свалить прям через парадность. Я не стану бить пикой даму, да и твоей тоже не стану.

0: Итак, в главном русском топе это твой выбор. Джонни и Тасо с треком «С тобой» сегодня на 39-й позиции. Джонни родился в Баку, вырос в Москве, пел в школьном хоре, потом записывал каверы, знакомился с музыкантами, после вуза бросил официальную работу и ушел из дома ради музыки. Его заметил продюсер Эльман и позвал в Rava Music. Первые песни вообще никак не зашли, а вот «Аллея» стала прорывом и задала планку для новых хитов. Это главный русский топ, он только начинается. Двигаемся дальше, и на очереди у нас Битуев «Свадебная».
1: Номер 38.
2: Опускается на 4 места.
3: Первый вдох, первый шаг, первое слово, первое привет, первое прощай, первая радость, первая боль, первая встреча.

0: это главный русский топ на ЭХР+. Филатов и Керес среди счастливых людей. Сегодня они на 37-й позиции. А вот строчкой выше оказалась Нола в колонках.
1: Номер 36.
2: Опускается на

0: Русский топ. Русская музыка живет, обновляется и удивляет каждую неделю. Доказательства в нашем чарте. Это ЭХР Плюс. У микрофона Роберт Берестов. DJ Smash с треком Bambi сегодня отступает на 3 позиции. Кстати, недавно Мартин Гаррикс, выступая в одном из клубов Ибицы, в рамках своего сета сыграл популярный трек Smash'а «Волна». Для артиста это, конечно, колоссальное событие, хотя надо отметить, что и DJ Smash – звезда с большой буквы. Двигаемся дальше, и строчка выше – наш латвийский диджей и музыкальный продюсер Родион Гордин в коллаборации с Евгением Лексиковым. Ты не со мной.
1: Номер 34
2: поднимается на 3 места.

0: топ. От 40-го места до 1-го мы идем вместе. Это главный русский топ на ЭХР+. Джонни с треком «Эйфория» сегодня отступает на 2 позиции. Сразу следом Люся Чубосина по барабану.
1: Номер 32.
2: Опускается на 2 места.

0: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Репу Гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии. Главный русский топ.
0: Номер 31.
1: Опускается на 2.

0: с кем ты играешь, сегодня замыкает стартовую десятку. Давай напомню, кто в ней расположился, и врываемся в топ-30.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.

0: 23.
1: Джонни, «Эйфория».
2: Между нами эйфория. Твой взгляд — это эйфория.
0: Номер 32.
1: Люся Чеботина, «По барабану».
0: По

0: удержать лидерство? Об этом вы узнаете первыми, будьте с нами. Ну а я открываю 30-ку лучших, и на старте у нас Мари Краймбрери. Ты помнишь, это новинка в чарте.
1: Номер 30.
2: Новинка этой недели.

0: ближе, так близко.
1: Празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Given и на Given.lv только в сентябре.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: EHR.FM представляет
4: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
3: Только хиты.
4: EHR Plus. О погоде.
3: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
5: Завтра ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 13 метров в секунду.
3: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
6: Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе. Рига Плаза.
3: Главный русский топ.
7: Номер 27.
3: Опускается на одно место.

0: заглавный русский топ. И только что вместе с нами были Holy Flame, Айова и Доуз с треком «Ловлю». У них минус один. Далее Филатов и Керес, а также рэпер СТ «Там, где рассвет».
1: Номер 26.
2: Опускается наш

Русский топ. Всю неделю вы голосуете ногами, ушами и сердцем. Это главный русский топ на ЭХР+. Нюша с треком «Время любить» поднимается сегодня на 10 позиций. Певица выложила в Инстаграм танец под этот трек и призвала фанатов присоединиться, выучить движение и опубликовать свой танец. Если ты танцор и любишь движ, поддержи певицу. Ну а дальше у нас Минаева с треком «Больше, чем сильно». На

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 4:12.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: ЭХР Плюс.
3: Главный русский топ.
2: Номер 23.
3: Новинка хит-парада.

0: Русский топ. Это главный русский топ на ЭХР Плюс. Только что мы слышали вторую новинку в чарте. Это Мэри Гу, «Настоящие». Благодаря вашей поддержке трек врывается в чарт с 23 места. Строчкой выше у нас Джонни и Федук, «Лето».
1: Номер 22.
2: Поднимается на одно.

0: Асия, «Сильно так».
1: Номер 27.
0: Холли Флейм, Айова и Доуз, «Ловлю».
1: Номер 26.
0: Филатов и Керес, а также

0: кто вместе с нами на Эхо R+. Это главный русский топ, и мы на экваторе чарта. Ответ на главный вопрос. Сможет ли Зиверт удержать лидерство с треком «Газ» уже совсем скоро? Ну а середину чарта возглавляет «Моя Мишель» с треком «На малиновой луне».
1: Номер 20
2: опускается на 4.

0: русский топ. Лобода, взрослые девочки не плачут. Сегодня опускается на 4 позиции. Напомню, что поддержать своих фаворитов ты можешь на нашем портале echo.fm и в мобильной аппликации Echo.r. Все, что нужно сделать, это поставить свой лайк. Двигаемся дальше, и на очереди у нас Нюша Полароид.
1: Номер 18.
2: Поднимается на...

0: Главный русский топ. Каждый трек здесь заработал твое внимание. Это главный русский топ на ЭХР+. Леонид Руденко, «Прекрасная далека», сегодня на 17-й позиции. Строчкой выше «Севиль», «Артики Асти», «Бриллиант». «Севиль» это лето провела по-разному. Она успела помочить ножки в океане. Ей не удалось как следует выспаться из-за гастролей. Но зато она с мужем встретила как закат, так и рассвет.
1: Номер 16.
2: Поднимается на 6 мест.

0: пренебрегать песни он себе не позволяет. Певец благодарен команде и зрителям, которые поют каждую строчку вместе с ним. «Для меня это самое важное», — признался артист. Ну что ж, едем дальше, и на очереди у нас Люся Чеботина. «Мотив преступления».
1: Номер 14.
2: Опускается на 6 мест.

0: Соболева в приложении Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia на viada.lv. Заправляйся еще выгоднее на станциях Viada Latvia. Viada. Выгодно остановиться.
1: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
2: На покрышке отличные скидки. Репу Гаража ЛВ. Главный русский топ.
1: Номер 13.
2: Место сохраняет.

0: Русский топ. Хана с треком «Танцуй» сегодня сохраняет позицию прошлой недели. А вот «Лирик» с треком «Кассеты» опускается сразу на 9 позиций.
1: Номер 12.
2: Опускается на 9 мест.

0: представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.
2: Завтра ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 13 метров в секунду.
0: Главный русский топ.
1: Номер 11.
0: Поднимается на одно...

0: Dubai, Индия, их еще с треком Шаде. Сегодня замыкают третью десятку. Давай напомню, кто в ней расположился, и врываемся в топ-10.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 20.
0: Моя Мишель на малиновой луне.
3: На малиновой луне, на обратной стороне.
2: Номер 19.
0: Лобода. Взрослые девочки не плачут.
4: Девочка везет под туманом боли. Прячь свою тоску.
2: Номер 18.
0: Нюша. Полароид. Леонид Руденко, «Прекрасная далёка».
2: Номер 16.
0: Сивиль, «Артики Асти», «Бриллиант».
2: Номер 15.
0: Холи Флейм, «Тону».
2: Номер 14.
0: Люся Чеботина, «Мотив преступления».

0: каждую пятницу с повтором в субботу мы выясняем, как ваша поддержка отразилась на самые актуальные русские песни. Сегодня десятку лучших открывают «Нити Дила» Родео.
1: Номер 10
2: поднимается на 14 мест.

0: Русский топ.
1: Леонид Руденко с треком «Нас не догонят» сегодня поднимается на две позиции. Сразу следом Дана Там, «Личный путь». У нее хоть и маленький скачок, но уверенный.
2: Номер 8.
0: Поднимается на одно место.

0: «Точное время» вместе с ММК «Репос ЛВ».
1: 5:11.
0: ММК «Репос ЛВ». Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Плюс.
3: Главный русский топ.
2: Номер 7.
3: Поднимается на 12 мест.

0: топ. Номер 3 сегодня. Мэри Гу, не ревнуй. Ну а далее ответ на главный вопрос этой недели. Зиверт и трек «Газ». Сегодня не смогли удержаться на первой позиции. Кому они уступили? Узнаем совсем скоро.
1: Номер 2.
2: Опускается на одно место.
3: Все мы изначально

0: этой недели. Давай напомню, кто расположился с 10 по 2 позицию. И проиграю тебе лидера.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 10.
0: Нити Дила, Родео.
3: Наша любовь — это Родео. Держись крепче, мы как Джульетта и Ромео.
2: Номер 9.
0: Леонид Руденко, «Нас не догонят».

0: есть.
1: Лобода, о ней.
0: Номер 5.
1: Джанага, солнце, море и смех.
0: Номер 4.
1: Филатов и Керес, включи музыку.
0: Номер 3.
1: Мэри Гу, не ревнуй. Зиверт, га.

позади. 39 позитивных, мелодичных, быстрых, медленных треков. Но впереди тот самый, ради которого мы все собрались. Номер один этой недели. Ханей и Миша Марвин «Компас». На этом я, Роберт Берестов, закрываю главный русский топ. Желаю вам хорошего дня, любите музыку и еще услышимся.

0: месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Виньи и устающие с Tomorrowland. Виньи музыка.

0: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Шиномонтаж и торговля. Репу Гаража ЛВ.
0: 5 часов 49 минут.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 6:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Репу Гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Шиномонтаж и торговля. Репу Гаража ЛВ.

Всем привет, с вами DJ XS, вы находитесь на Эхо Р+, в эфире главного русского танцпола страны, где мы с вами слушаем отличную музыку, обсуждаем новости шоу-биза и я рассказываю, где самые лучшие тусовки. Ну что, суббота официально началась, а значит самое время поднимать настроение и хорошенько отдыхать. Поэтому делайте музыку громче, мы начинаем. Открывает сегодняшний русский танцпол трек «Горилла Зиппа Рандеву».

Ну что, отличная музыка продолжает играть на Эхо Р+, а настроение становится только лучше. Кстати, сегодня уже 5 сентября, и скажу вам честно, лето для меня пролетело незаметно. И холод, и зима уже не за горами. Но пока вы тут, на Эхо Р+, вы точно в надежных руках, ведь с вами я, DJ XS, и я точно знаю, где лучшие тусовки. Кстати, одна из них пройдет сегодня в Digital Art House, который находится на Сколос 2.

в статусе хедлайнера. В свою очередь для Tame Impala это будет уже пятый визит на фестиваль и второй в качестве хедлайнера. Также не исключено возвращение Fred Again, который уже устраивал рейв на событии в 2023 году. В общем, будем ждать больше информации, ну а пока из